0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Гиря – это не просто кусок железа. Это философия, стиль жизни и иногда боль в спине, утверждает герой нашего сегодняшнего подкаста Сергей Архипов. Он давно увлечен гиревым спортом, успел поработать с тренером у себя на родине в Казахстане и знает о гиревом спорте все. Недавно Сергей Архипов переехал в Германию и мечтает открыть здесь свою школу гиревого спорта. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. С вами Катя Савченко. Здравствуйте. Сергей, как началось ваше увлечение гиревым спортом и почему вы увлекаетесь ретро-гиревым спортом?
2: Родился я в Акмолинской области, в Казахстане, в небольшом поселке проживал до 17 лет. Соответственно, в начало 90-х, да, это был развал Советского Союза, не было спортивных залов. Поэтому подростки, мальчики, парни, все старались как-то заниматься, перенимать опыт от старших поколений. Меня, допустим, замотивировали парни, они у меня лет на 10 были старше, жили по соседству, они с детства занимались тоже гирями, турниками, и как бы мы, юные мальчишки, смотрели на это и мотивировались. Из инвентаря у нас находились только гири, турники, какие-то железки приспосабливали. Ну, как-то занимались без тренеров, без ничего. Как-то сами, просто замотивированные мальчишки. И сами придумывали упражнения. Потом я читал в детстве книгу Ивана Лебедева в нашей сельской библиотеке про силачей прошлых веков, конец 19 века и 20 века, как они тренировались без фармакологии, без спортзалов. И вот оттуда вобрал какие-то упражнения. Ну, меня как-то это заинтересовало. В юности я этим занимался. Потом немножко я старше стал, я занимался в тренажерном зале. Потом бросил спорт, не тренировался 15 лет. И с переездом в Германию начал заниматься своим здоровьем, начал делать пробежки какие-то, отжимания, почувствовал, что мой организм просит большего, нужно больше физических нагрузок. И я решил продолжить свое хобби юности. Ну, как бы у меня наклон не только на силачей старой школы. У меня как бы комбинированные уже тренировки. Я и применяю изолирующие упражнения. Я тренируюсь и по современным программам как-то совмещаю. Ну, просто отличие в том, что современный спорт, он построен на том, чтобы быть эффективно сильным в одном направлении, в одной дисциплине. А силачи старой школы, ты там направление идет быть сильным человеком в целом, в общем.
1: Мне хотелось бы уточнить, сколько вам было лет, когда вы начали заниматься гиревым спортом?
2: Ну, где-то, может быть, лет 11-12.
1: Скажите, пожалуйста, а были ли у вас планы участвовать в каких-то соревнованиях?
2: Нет, в то время мы даже почти о соревнованиях каких-то не знали. Мы просто занимались, чтобы быть сильными.
1: Многие знают, что то время было совсем непростым, и подростки увлекались алкоголем, ну, кто-то наркотиками, а вот вы увлекались спортом. Как вам удавалось себя мотивировать?
2: Ну, как-то у нас, где я проживал, как-то в основном все занимались спортом. Мы занимались спортом, и гирями занимались, и турники. И вечером играли в хоккей зимой, летом играли в футбол, собирались со старшими поколениями, взрослые мужчины приходили, какие-то команды были. Ну, как-то у нас спорт развивался в той деревушке, где я жил. В то время, да, как-то, я не знаю, не было такого.
1: Сергей, я знаю, что вы уже успели поработать

0: тренером на родине, в Казахстане. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Я переехал в 17 лет. В 11 классе я учился. Я переехал в другой населенный пункт. Закончил там школу. Поступил сначала в колледж, а потом поступил в университет, имея высшее физкультурное образование. И устроился на работу учителем физкультуры. Первое время я преподавал игровые виды спорта, баскетбол, волейбол, футбол. Но почему-то меня всегда тянуло вот как-то к гирям и самого, и тренировать. И я набрал ребят, я тренировал это бесплатно, мне никто не платил. Я несколько лет тренировал, где-то буквально через 4-5 лет, наверное, нам выпал такой счастливый билет или шанс, не знаю, как это сказать, поучаствовать сначала на чемпионате области, где мои двое воспитанника заняли первое место, выиграли область и отобрались на чемпионат Казахстана. Поехали на Казахстан, один мой воспитанник занял первое место по гиревому спорту, один второе место. После этого ко мне, не знаю, наверное, человек 40 еще пришло тренироваться. Так я продолжал еще, наверное, 3 или 4 года бесплатно тренировать. Потом меня позвали работать в детско-юношескую спортивную школу. У меня был филиал там, где я проживал. Открыли филиал, и я там проработал 10 лет. За время моей работы я воспитал 5 мастеров спорта, многократных чемпионов Казахстана, Азии, не знаю сколько, уже не помню по цифрам, кандидатов мастеров спорта. Я преподавал гиревой спорт и армрестлинг. Тренировались у меня и девушки, и юноши, в основном школьного возраста.
0: Сергей, а в то время, когда вы учились, уже готовили тренеров по гиревому спорту? Или у вас была просто своя авторская методика?
1: Нет, сейчас есть отдельные специализации, где можно поступить там. Да, я как-то, наверное, изучая, свой организм, я сам занимался без тренера и потихонечку пришел со временем к этому опыту. Но я тренировал уже, получается, современный гиревой спорт, классический.
0: Давайте теперь поговорим о разнице между ретро-гиревым спортом и современным гиревым спортом.
1: Отличие – это сейчас вообще очень разные дисциплины. Современный гиревой спорт построен на том, я еще раз говорю, да, чтобы добиться максимально хорошего результата в одной дисциплине. Современный гиревой спорт имеет 3 дисциплины. Это толчок, рывок и толчок длинным циклом. Силачи старой школы, у них очень много дисциплин, поэтому тренироваться по программам силачей старой школы – это очень сложно. Получается, ты должен быть развит во всем. Ты в чем-то начинаешь прогрессировать, остальные какие-то дисциплины ты держишь в поддерживающем режиме. И поэтому это очень тяжелый труд. Но современный гиревой спорт, он взял свое начало от силачей старой школы. Просто сейчас изменились. Сейчас в современном гиревом спорте есть определенное время, за которое ты должен выполнить как можно больше подъемов, толчков, гири. Присутствуют судьи. А у силачей старой школы не было определенной техники, судей. Просто нужно было как можно больше поднять, тяжелее, быть выносливым. Такие вот различия очень большие. Это сейчас считается очень разные дисциплины.
0: Я правильно понимаю, что раньше гиревой спорт был больше шоу?
1: Это очень много движений и упражнений. Ты должен быть развит целиком. Современный гиревой спорт имеет только 3 дисциплины. Силачи старой школы имеют, не знаю, неограниченное количество дисциплин. Ты должен быть сильным во всех движениях.
0: Теперь у меня вопрос по поводу снаряда гири. Мы все привыкли, что гири – это шар с ручкой. Но ретро-гири были самых разных форм. Может быть, вы об этом расскажете?
1: Я не знаю, это мифы или это правда. Гиря вообще в Российской империи, она использовалась как снаряд для взвешивания. Там купцы продавали сено, зерно, взвешивая. Гиря приравнивалась к пудам. 16 килограмм – это один пуд, но пуд немножечко больше. Она, по-моему, если я не ошибаюсь, весила 16, 300 или 400 грамм. Это один пуд. Гиря 24 килограмма – это полтора пуда. Гиря 32 килограмма – это два пуда. После того люди приспособили с ними тренироваться. А вообще изначально они применялись как, чтобы взвешивать на них товар. Существуют такие мифы, я не знаю, правда это или нет, в армии тоже приделывали ручку к пушечным ядрам, потому что пушечные ядра тяжелые, и чтобы заправлять ими пушку, солдаты тренировались этими гирями, чтобы этим ядром заряжать пушку.
0: Давайте теперь поговорим о современных гирях.
1: Сейчас уже совсем другие гири, соревновательные. Там до каждого грамма они отлиты, взвешенные. 16 значит 16.00. И сейчас гирь полно 16, 18, 20, какие хочешь можно купить. Кстати, здесь в Германии, я не знаю, где еще не найду, здесь где-то есть музей старинный гиревого спорта. Вот мне хотелось бы туда попасть. Вот я где-то ищу через знакомого, узнаю какие-то адреса, там, говорят, хранятся гири еще с 18 веков.
0: Сергей, скажите, пожалуйста, сохранилась ли у вас связь с вашими учениками из Казахстана? И много ли последователей появилось в Германии?
1: Да, у меня остались связи, конечно, с учениками, обращаются тоже, даю советы, какие-то программы тренировок, заинтересованы. И вообще сейчас в целом очень много людей спрашивают, помогаю, пишу программы с разных стран. Очень много общаемся в Инстаграме, мотивируем друг друга, помогаю. Сейчас очень как бы много развивается вот этот ретро-спорт. Я думаю, что, наверное, немножко люди уже устали от тренажерных залов, фитнесов, охота что-то нового попробовать. И много мне пишут в личных сообщениях. Я помогаю, составляю программы, поправляю технику, работаю с людьми. Со многих стран мы общаемся. Мы сейчас собрались все, наверное, кто занимается этим видом спорта. У меня много знакомых, много ребят с Украины, с России, с Казахстана, с Германии двое еще есть, один увлекается. С Китая есть, с Израиля, с Белоруссии, с Швеции. Очень много нас, мы все общаемся. Ну, все на таком высоком уровне тоже ребята занимаются гирями.
0: А теперь вот такой вопрос. Можно ли или стоит ли самостоятельно заниматься гиревым спортом или надо сразу идти к тренеру?
1: Стоит заниматься, но только я бы посоветовал, конечно, с маленькими весами начинать. С 8 килограмм гирьки сейчас очень много. Можно без проблем заказать или купить. Но, допустим, я бы не посоветовал заниматься трюками, потому что трюки требуют, это долгие годы тренировок, это есть и опасные, а именно какие-то упражнения с гирями, это очень хорошая тренировка. И кардио, и полностью развивает все мышцы нашего тела.
0: Сергей, я видела ваши показательные выступления. Трюки, конечно, очень зрелищные. Скажите, пожалуйста, вы их сами придумываете или за кем-то повторяете?
1: Есть определенные упражнения именно с гирями у силачей старой школы. Они придумывали какой-то подъем неповторимый, допустим, и называли в честь своей фамилии. Также сейчас он идет в поколениях, я об этом знаю, передаю кому-то, допустим, подъем там Знаменского, знаменитого там силача старой школы, богатыря там, или там приседания Гакетшмидта. Они делали упражнения и называли в честь своей фамилии. Но на каких-то народных гуляниях они придумывали трюки друг другу. Сейчас это в наше время называется челлендж. Ну, как бы я сам, да, придумываю их, но я думаю, что просто до нас не дошла информация вся. Я думаю, силачи старой школы эти трюки тоже проходили, потому что у них было очень много каких-то непроходимых силовых таких трюков. Мне мало об этом известно, и даже общаясь с ребятами, которые занимаются этим же видом спорта, мы знаем какую-то основную базу, какие-то основные упражнения. Ну, хотя, говорят, там было больше тысячи всяких трюков и упражнений. Я думаю, что это уже до нас придумано, просто мы опять то же самое придумываем и повторяем.
0: Готовясь к сегодняшнему интервью, я посмотрела несколько видео соревнований по гиревому спорту. Обратила внимание, что в них участвует достаточно много женщин. Они изящные, женственные, не мужеподобные.
1: Гиревой спорт – это не про мышцы, я, наверное, так скажу. Сила – это связки и сухожилия. Если ты в детстве начал тренироваться и укрепил свои связки и сухожилия, они у нас в основном до 17 или до 18 лет укрепляются, то ты будешь сильным. Если в детстве ты их не укрепил, то уже, будучи в взрослом возрасте, их сложно укрепить. Здесь я скажу так, что в гиревом спорте мышцы не играют роли. Конечно, если ты выглядишь атлетично, и плюс у тебя сильные сухожилия и связки, ты будешь намного сильнее. Но основная работа — связки и сухожилия. А вот, допустим, силач старой школы, он может быть худым, может быть полным, но он может такие веса поднимать, что ни один накачанный бодибилдер не поднимет. Кстати, на моем опыте очень много было девушек, которых я тренировал, и которые без проблем кандидатов в мастера спорта выполняли, немножечко не дотягивали до мастеров, и никто не был из них ни накачанным, не худым. Все оставались в красивой фигуре.
0: Ваши ученицы не рассказывали, почему они пришли в гиревой спорт? Что их привлекло? Почему они не пошли, например, заниматься художественной гимнастикой?
1: Ну, допустим, у нас, где я тренировал, там не было большого выбора спортивных секций. Был небольшой игровые какие-то виды спорта. Ну, не знаю, наверное, кто-то выбирает одно, кто-то другое. Было у меня много девушек, которые тренировались, которые серьезно тренировались по 8-10 лет.
0: Сергей, вы везде подчеркиваете, что вы скорее мотиватор, а не блогер по гиревому спорту. Почему?
1: Ну, как бы, да, я считаю, я этим занимаюсь ради того, чтобы мотивировать молодые поколения. Чтобы они оторвались от гаджетов. Сейчас это большая проблема. Просто элементарно можно купить какую-то гирьку и заниматься дома. Я тренируюсь дома. Я в Германии один раз только был в спортзале. У меня только дома. Постоянные каждодневные тренировки вечером. Тяжелые каждодневные тренировки.
0: Вы планируете открыть свою школу в Германии?
1: Да, я думаю об этом. Но в Германии это нужно, я думаю, что где-то в большом городе. В небольших городках, я думаю, сложно привлечь какую-то массовость детей.
0: Сергей, а какие бы советы вы дали новичкам в гиревом спорте?
1: Новичкам не рваться за тяжелыми весами, начинать с каких-то базовых упражнений, с легкими гирями, рывочек, делать отжимания, подтягивания, упражнения на пресс, укреплять общую физическую подготовку. А позже, если есть желание, я думаю, что нужно найти просто хорошего тренера, заниматься с тренером. Самостоятельно очень сложно дойти до какого-то максимума и не травмироваться.
0: Вот еще один вопрос я забыла задать. Когда смотришь ваши видео, везде обычно стоит надпись «Предупреждение не повторять». Да неужели нет ни одного трюка, который нельзя было, самого простого трюка, который нельзя было бы все-таки повторить за вами?
1: Есть такие, которые можно повторить, но я думаю, это под наблюдением желательно бы повторить, потому что есть, это очень опасные трюки, там можно получить серьезную травму. Это очень долгие годы подготовки. Вот, к примеру, даже я вот разработал какую-то программу, когда мы проводили здесь масштабный наурыз, я взял очень легкие какие-то трюки и упражнения. Если вы находились там до конца, вы, наверное, обратили внимание, что в основном мужчины не могли это повторить. После праздника я со многими разговаривал и знакомился. Там было очень много тренеров и спортсменов, которые были в шоке и не могли это сделать. Потому что здесь очень серьезная подготовка всех групп мышц, чтобы удержаться, контролировать свой вес, баланс, физическая подготовка. Вот, к примеру, я, допустим, сейчас объясню. Вот подъем гири 32 килограмма. Любой, я думаю, сильный атлет ее сможет поднять. А вот есть такой подъем, когда гиря кажется как молот Тора. Это дном вверх называется подъем гири на попа. Это когда ты ее держишь за ручку. У тебя не только должна быть развита физическая сила, плюс ты должен контролировать подъем, ты должен контролировать баланс, плюс это у тебя должен быть крепкий хват, потому что дучка гири толстая, неудобная. Это очень сложное упражнение. Допустим, у силачей старой школы были... Иван Поддубный считал, если ты поднимаешь один раз гирю на попа 32 килограмма, ты можешь назвать себя сильным. Петр Крылов делил мужчин на две категории. Мужчина должен был 32 килограмма любым способом поднять гирю одной рукой над головой. Тогда он назывался джентльменом. Но какой из мужчин не мог поднять, он назывался паразитом. Было вот такое различие. Это очень серьезный снаряд уже. Я даже считаю, кто работает гири 32 килограмма, это очень сильные люди. А допустим, я могу объяснить, в чем разница гантели и гири. Гантель, она рассчитан баланс на две стороны, да, одинаково. Ты делаешь с ней изолирующие упражнения. Когда ты поднимаешь гирю, ты не только ее поднимаешь, ты контролируешь весь подъем, потому что гиря болтается, и она неудобна. Ее очень сложнее удержать. И поэтому у тебя задействуется больше мышц. Гиря вообще универсальный снаряд. Можно просто с одними гирями быть в отличной форме, не имея никаких тренажеров, ничего изолированного. Просто иметь гири.
2: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.
3: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.